0: You're listening to Space 101.1, KMGP, LPFM, Magnuson Park.
1: Приветствую вас, любители музыки. Это Heads Up с вашей ведущей Кармен Гиа на Space 101.1, KMGP, LPFM, Seattle. Два часа музыки для серфинга, музыки, не обремененной грязным вокалом.

Это Кармен Гион Хедесап на Space 101, которая сегодня играет всю русскую музыку. Наслаждайтесь.

Спасибо, что настроились сегодня на всероссийское серф-шоу. Надеюсь увидеть вас на следующей неделе. В то же время серфинга, тот же канал серфинга. ИС.